Блять, вы. Чрен така выше дома кадиром, блять, вы. Мы так выше дома кадиром, блять, вы.